0: Оптибет – спортивный бар. Оптибет – спортивный бар. Оптибет – спортивный бар. Спорт, игра, наслаждение. Оптибет – спортивный бар.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
1: Tutos atklāj un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.

0: топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia

0: 8:21.
1: Реклама.
2: Вечер со звездой.
3: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. 4-й сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18:00 на Ретро-ФМ. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ YouTube-канале и Facebook.
4: Вместе с акционерным обществом «Латвии скрылитняя моя полейдзи без программа».
3: ЛКПП ЛБ.
2: «Вечер со звездой».
5: Только в МК Латвии. Человек упал на неубранной улице. Рассказываем, как получить до 3000 евро за моральный ущерб. Как накажут родителей, если школьник пропускает уроки. Все о новой программе Министерства образования. Лечат ли турмалиновые бусы, которые за сотни евро навязывают доверчивым пенсионерам? Читайте, что показала проверка. Осень. Пора подумать о себе. У нас расписание бесплатных оздоровительных занятий в районах Риги. Подписка на МК уже началась. Подробности в газете.
6: Предложение супервыходных в Lidl с 3 октября. Морковь 1 килограмм 33 цента. На ассортимент нарезанного сыра Pilos с Lidl Plus скидка 30%. И конфеты Рафаэлло 150 грамм 2,69. Lidl стоит того.
7: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maksima!
8: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
9: Analyzing data.
8: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā CinevillaDangerFest.lv.
10: Optibet – sportivnī bar. Optibet – sportivnī bar. Optibet – sportivnī bar. Sport, igra, naslaždīnie. Optibet – sportivnī bar.
11: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

любители кофе. В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus.

0: 9:58.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу! Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
3: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать! Принимай участие в конкурсах «Аутопарстрады». Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на «Аутопарстрады.ЛВ» в разделе «Новости».
4: Предложение супервыходных в Lidl с 3 октября. Морковь 1 килограмм 33 цента. На ассортимент нарезанного сыра Pilos с Lidl Plus скидка 30%. И конфеты Рафаэлло 150 грамм 2,69. Lidl стоит того.
3: Начинаем дыхательную гимнастику. С 5 по 9 октября в вечернем променаде на Ретро-ФМ Латвия конкурс «На одном дыхании». Два слушателя, одна фраза и дуэль на пределе возможностей. Кто успеет сказать больше всех на одном выдохе? Победителю ценный приз для здоровья. Конкурс «На одном дыхании» вместе с растворами для ингаляций МТЭКО.
5: Акционер.
6: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
7: Connection established.
8: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
7: Analyzing data.
8: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā CinevillaDangerFest.lv.
9: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
10: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
11: Naja общество. Латвийas kredītņēmēj palīdzības programma. Česnī kredīti dļā predpriņemātļēj. Abiņiņiņi kredītav, refinansīrvaņie, zēmna, remont ofisa, pakupku služēbnava automobīļa i drugī ceļi. Zaģina LKPP.LV. LKPP.LV. Reklāma dļā predpriņemātļēj. Reklāma aplačivaisa krupnejšim kredītnim pasrednikam v sfēri abiņiņiņi kredītav. Registrācijonai nomer kredītnava pasrednika KS15.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
12: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП-ЛВ.
13: Сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Ветер умеренный. В Лепо и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16 градусов. В Даугавпилсе, Разекне и Краслове плюс 14-19. В Риге сегодня переменная облачность без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-17 градусов.
12: Вместе с акционерным обществом «Латвийс кредитнеймэй палэйдзибэс программа» ЛКПП ЛВ.
0: Вы слушаете «Ретро ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

впервые день открытых дверей в новом проекте Pilar Ildiuca Yamamayas. Приходите 3 октября и посмотрите три полностью оборудованные

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.

0: sniedz jaunas virsotnes.
1: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
3: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam.
4: Опять осенний кашель, насморк и слабость.
5: Попробуй новинку Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
4: Термобронкс Цитрус Иммуно?
5: Да. Новая формула Термобронкс снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
4: Ох, то, что нужно при первых признаках простуды.
6: Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
7: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
8: Акционер.
9: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maksima.
10: Optibet – спортивный бар. Optibet – спортивный бар. Optibet – спортивный бар. Спорт, игра, наслаждение. Optibet – спортивный бар.
11: Connection established.
12: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
11: Analyzing data.
12: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
13: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
14: Общество Латвия с кредитной полицией программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
15: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
16: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицейской программа ЛКПП-ЛВ.
17: Сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Ветер умеренный. В Лепое-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16 градусов. В Даугавпилсе Разыкне Краслове плюс 14-19. В Риге сегодня переменная облачность без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-17 градусов.
16: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицейской программа ЛКПП-ЛВ.
18: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 11:12.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
1: Tutos atklāj un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.

0: 11:37.
1: Optio optika brilļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles, vienmēr izdevīgi. Un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
2: Reklama. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
3: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига Ермолазгатва 78Д. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
4: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать! Принимай участие в конкурсах «Аутопарстрады». Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на «Аутопарстрады».

0: Города ЛВ в разделе «Новости».
1: Labdien, virši!
2: Labdien, mani sauc Marita, man tikti patīk jūsu kafijas krūzītes. Pa tām jums pienākas žetons.
1: Paldies, Marita! Pateicoties tev, mīlētākā kafija Latvijā ir tieši viršos.
3: Virši, turpina darīt!
4: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу! Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
5: Только в МК Латвии. Чего ждать от нового Сейма? Большой разговор о выборах с политологом Юрисом Розенвалдсом. Повышено жилищное пособие. Читайте, сколько денег на отопление положено вашей семье. Начнут выдавать инвалидные удостоверения нового образца. Узнайте, что это значит для самих инвалидов. Открыт уникальный музей упаковки. Рассказываем, как посетить его бесплатно и какие фантики здесь примут в дар. МК Латвия уже в продаже. Подписка на следующий год началась. Условия в газете.
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biespiens, limbažu piens, 9%, 170 gramu, 95 centi. Un skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1 eiro, 49 centi.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi-арене в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилсанс, Кристап Зутис и другие. До 5 октября, используя промокод EHR, особая скидка. Билеты в кассах Билешу Сервис. KOK World Series – вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить!
10: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
11: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
12: Analyzing data.
11: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
13: Optibet – sportivny bar. Optibet – sportivny bar. Optibet – sportivny bar. Sport, igra, naslaždienie. Optibet – sportivny bar. Optibet – sportivny bar.

0: 11:55.
1: Реклама. Вечер со звездой. У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет музыкальный продюсер, композитор, режиссер и аранжировщик Евгений Орлов. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Retro-FM. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro-FM Латвия YouTube-канале и Facebook.
2: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями» и «Полейдзибис» программа
1: ЛКПП ЛБ. «Вечер со звездой».
3: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
4: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
5: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
6: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Свекла 1 килограмм 29 центов. Очищенные грецкие орехи 200 грамм €99. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl. Стоит того!
7: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
8: Зео Део – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте! Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зео Део в интернете.
9: Начинаем дыхательную гимнастику! С 5 по 9 октября в вечернем променаде на Retro-FM Латвия конкурс «На одном дыхании». Два слушателя, одна фраза и дуэль на пределе возможностей. Кто успеет сказать больше всех на одном выдохе? Победителю ценный приз для здоровья. Конкурс «На одном дыхании» вместе с растворами для ингаляций МТЭКО.
10: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
11: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
12: Analyzing data.
11: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
13: Optibet – sportivny bar. Optibet – sportivny bar. Optibet – sportivny bar. Sport, igra, naslaždenie. Optibet – sportivny bar.
0: Акционерное общество. Латвийская кредитная поддержка программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная палыдзības программа ЛКПП-ЛВ.
14: Сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Ветер умеренный. В Лепае Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 16 градусов. В Даугавпилсе, Разекне, Краславе плюс 14-19. В Риге сегодня переменная облачность без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 15-17 градусов.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и палыдзības программа ЛКПП-ЛВ.
12: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Впервые день открытых дверей в новом проекте Pilar Ildjuce Yamamayas. Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте Pilar.lv.
1: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
2: 35 минут.
3: Реклама.
4: Вечер со звездой.
3: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. 4-й сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Retro-FM. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Retro-FM YouTube-канале и Facebook. Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзи без программа» ЛКПП ЛБ.
4: «Вечер со звездой».
5: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко УХТ 1,5 литра XXL при покупке второго цена с Lidl Plus 77 центов. Капсулы для стирки Ariel 50 или 60 штук с Lidl Plus 16,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,69. Lidl стоит того.
6: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam.
7: Опять осенний кашель, насморка и слабость.
8: Попробуй новинку Thermabronx Citrus Immuno. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
7: Thermabronx Citrus Immuno?
8: Да. Новая формула Thermabronx снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
7: Ох, то, что нужно при первых признаках простуды.
9: Thermabronx Citrus Immuno. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
10: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
11: Halo, vai virši?
12: Virši klausās.
11: Negribas dīši traucēt, bet man jūs kafijā jāpasniedz šetons no zālīšu ģimenes. Mums tā iet uz urrā.
12: O, sveiciens zālīšiem! Porši, kā arī jūsu mīļākā kafija, ir tieši no viršiem.
13: Virši, turpina darīt!
14: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Брединам. Айзнемшинас максат наут.
15: Клиника Балта. Современные решения для красоты ваших ног. Склеротерапия. Востребованный и эффективный метод лечения варикоза. Уникальное сочетание медицинских технологий. Контроль ультразвуком. Доказанная эффективность и ускоренная реабилитация. Клиника Балта. Рига. Улица Эрнеста Бирзнека, Упиша, 10. Запись по телефону 28-770-660 или eveselība LV. Клиника Балта. Красота вашего тела. Код лечебного учреждения 00100280.
16: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
15: Зео Део – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте! Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зео Део в интернете.
17: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima –

0: топлива с приложением Viada Latvia или Little Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia

0: Ieceres, ka jūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes.
1: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!
2: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
3: Panasonic gaisūdens siltumsaukņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Комфортс и квалитета уз ilgu laiku.
4: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула? Представь себе, нет. Начала принимать ферофимин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
5: Витамин D с железом?
4: Именно. Ферофимин – железо с витамином D 4000 единиц для энергии, гемоглобина и иммунитета.
5: Ферофимин. Надо попробовать.
4: Ферофимин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
6: Пищевая добавка. Ищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
7: Tele2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele2.
8: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
9: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
10: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maksima.
11: Акционерное общество «Латвия с кредитными полицейской программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
13: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицейской программа ЛКПП-ЛВ.
14: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во второй половине дня с запада начнутся дожди. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-17. В Риге завтра будет переменная облачность. Вечером ожидается дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-11 градусов, а днем плюс 14-17.
13: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицейской программа ЛКПП-ЛВ.
12: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 1:12.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokmanu trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim Universāla veikalā un Stokmanu LV.
1: Reklāma. Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kautrīgs, skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
2: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига Юрмалас-Гатва 78Д. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
4: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
5: Через 100 метров. Поверните налево.
6: Налево? Но там же тупик!
7: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
8: Постижение Италии займет годы, но постигнуть ее вкус можно уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан «Остерия Больо Бене», где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и «Салюмерия» – магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. Больо Бене. Рига. Алунана 2. Ждем!
9: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах «Аутопарстрады». Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на «Аутопарстрады ЛВ» в разделе «Новости».
10: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi Арене в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилсанс, Кристоп Зутис и другие. До 5 октября, используя промокод EHR, особая скидка. Билеты в кассах Билешу Сервис. KOK World Series – вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить!
11: Клиника «Балта». Новейшие методы для ранней диагностики кожных заболеваний. Фотофайндер-анализ всех новообразований на теле пациента с точной фиксацией изменений. Оценка риска перерождения. Клиника «Балта». Мы видим то, чего вы не замечаете. Звоните по телефону 28770660 или записывайтесь на evslibaspunkt.lv. Клиника «Балта». Современная дерматология с заботой о вас. Код лечебного учреждения 00100280.
12: 7bet. Весь октябрь следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
13: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai DVX un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima –

это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем.

0: 1:36.
1: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim Universāla veikalā un Stokman LV.
2: Reklāma.
3: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim barība kaķiem Nutribalance 3 veidi 1,5 kg 4,79 €. Ar mans Rimi karti dzīvnieku uzkodām Salling atlaide līdz 27%. Konservi kaķiem Gurmē Gold 85 grami 55 centi. Rimi.
4: Квартира, в которую легко влюбиться с первого взгляда. РКС «Нами». Проект на Берзаунас 15 в районе ВЭФ – это сочетание истории и актуального стиля. Полностью реновированное историческое здание, где сохранен аутентичный шарм. Вас ждут просторные лофты с высокими потолками, панорамными окнами и современным дизайном. Запишитесь на просмотр на rksnami.lv.
5: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
6: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
7: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk. Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk. Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99. Bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зеодео.
9: Зеодео – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте. Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зеодео – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зеодео в интернете.
10: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Свекла 1 килограмм 29 центов. Очищенные грецкие орехи 200 грамм €99. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl. Стоит того!
11: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnam.

0: 1:57.
1: Leģendārs Zeltenais ir klāt Stokmanna trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim Universāla veikalā un Stokmanna LV.
2: Реклама. Вечер со звездой. У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет музыкальный продюсер, композитор, режиссер и аранжировщик Евгений Орлов. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Retro-FM. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro-FM Латвия YouTube-канале и Facebook. Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями» и «Палайдзибис» программа ЛКПП ЛБ. «Вечер со звездой».
3: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
4: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
5: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries, Labveikals – laba cena, labi planētai.
6: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай Ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
7: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – parādas iela 15 un Rīga – miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
8: Начинаем дыхательную гимнастику! С 5 по 9 октября в вечернем променаде на Retro-FM Латвия конкурс «На одном дыхании». Два слушателя, одна фраза и дуэль на пределе возможностей. Кто успеет сказать больше всех на одном выдохе? Победителю ценный приз для здоровья. Конкурс «На одном дыхании» вместе с растворами для ингаляций «МТЭКО».
9: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
10: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maksima!
11: Акционерное общество Латвия с кредитной полизией программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на ЛКПП ЛВ. ЛКПП ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
13: Retro-FM.
14: В
0: Вместе с акционерным обществом «Латвийс кредитняйма и палейдзибис программа» ЛКПП ЛВ.
13: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во второй половине дня с запада начнутся дожди. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-17. В Риге завтра будет переменная облачность. Вечером ожидается дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-11 градусов, а днем плюс 14-17.
0: Вместе с акционерным обществом «Латвийс кредитняйма и палейдзības программа» ЛКПП ЛВ.
12: Вы слушаете «Ретро ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
1: Reklama. Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kautrīgs, skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
2: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула? Представь себе, нет. Начала принимать феррофемин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
3: Витамин D с железом?
2: Именно. Феррофемин – железо с витамином D 4000 единиц. Для энергии, гемоглобина и иммунитета.
3: Феррофемин. Надо попробовать.
2: Феррофемин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
6: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
7: O, tvoji nogi выглядят идеально. Даже сосудистые звездочки исчезли.
8: Как? Сделала склеротерапию в клинике Балта. Оказалось, можно и без операции. Быстро и эффективно. Теперь чувствую такую легкость. Склеротерапия – востребованный и эффективный метод избавления от сосудистых звездочек и проявлений варикоза. Клиника Балта. Запись по телефону 28 770 660 или на сайте evslibas.lv. Клиника Балта. Красота ваших ног. Код лечебного учреждения 00100280.
9: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. Четвертый сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Retro-FM. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Retro-FM YouTube-канале и Facebook. Вместе с акционерным обществом «Латвийская кредитная моя полезибель».

это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем.

0: tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Энергии сдерин пармеригой летошиной и в негативе етекме.
1: Впервые день открытых дверей в новом проекте Pilar Ildiciema Mājas. Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте Pilar.lv.

0: 2 часа 40 минут.
1: Реклама. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
2: Только в МК Латвии. Человек упал на неубранной улице. Рассказываем, как получить до 3000 евро за моральный ущерб. Как накажут родители, если школьник пропускает?

0: 2 часа 59 минут.
1: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
2: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на rks-nami.lv, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. rks-nami.lv.
3: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Европа Совенибас Интеррег Латвия Слетовас программа.
4: Ох, опять осенний кашель, насморк и слабость.
5: Попробуй новинку Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
4: Термобронкс Цитрус Иммуно?
5: Да, новая формула Термобронкс снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
4: Ох, то, что нужно при первых признаках простуды.
6: Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
7: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
8: Акционерное общество «Латвия с кредитной политикой» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
10: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзибес программа. LKPP-LV.
11: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во второй половине дня с запада начнутся дожди. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Лиепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне-Краслове плюс 12-17. В Риге завтра будет переменная облачность. Вечером ожидается дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-11 градусов, а днем плюс 14-17.
10: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзибес программа ЛКПП-ЛВ.
9: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.
12: Retro-FM. Вечер со звездой.
9: Вечер со звездой. Вместе с

0: «Вечер со звездой» при поддержке ЛКППЛВ.
1: Латвия с кредитной палидзибас программа.
2: Вечер со звездой, вечер со звездой.
3: Всем привет, это программа «Вечер со звездой», это Retro FM Латвия, и сегодня у нас в гостях человек, которого, честно говоря, его величество случай привел к нам в студию, за что я этому его величеству случаю искренне благодарен. Леди и джентльмены, Евгений Орлов. Во-первых, здравствуйте.
4: Здравствуйте, очень приятно, спасибо, что позвали.
3: Во-вторых, Евгений, давайте я себе вот такой, мини-такой CV, скажем такой, экспресс-CV. Евгений Орлов, это...
4: Это папа двух замечательных ангелов.
3: Двух?
4: Да.
3: Отец-герой, у меня только один.
4: Человек, я себя называю человеком мира, потому что я, у меня никогда не было границ. Я считаю, что ну, вот границы, они только в голове. Мне очень нравится перемещаться по миру, познавать его с любопытством, присущим ребенку, этот мир, и экспериментировать, и не замыкаться на том, вот приговор, я только музыкант или я только продюсер. Нет, я хочу заниматься архитектурными проектами, поэтому трачу на это какое-то время. Да,
3: но для архитектурных проектов надо соответствующее образование.
4: А я его получаю, только сам. Сейчас все можно самому.
3: А хотя чем мы удивляемся? Макаревич тоже архитектор по образованию, и вон что из него получилось.
4: Поэтому, да. Режиссура мне дико интересна. И я в этом качестве тоже выступал. Сейчас у меня 12 октября будет моноспектакль, значит, под моим руководством выходить в Испании. Я путешествую, познаю мир, знакомлюсь с приятными людьми. Вот с вами сегодня познакомился. Заряжаю от этого батарейки, и потом эта энергия, она воплощается в каких-то в музыкальных проектах. И пишу музыку, не брезгую, как говорится, и писать музыку к кино, к сериалам, к мюзиклам. Просто звездам иногда либо пишу песни, либо продюсирую их. Но сейчас все меньше. Не на заказ, а по запросу.
3: По запросу.
4: По запросу.
3: Литературная формулировка.
4: Да, нет, я объясню, в чем дело. То есть не так, что типа, Жень, вот хочу просто хит. Нет, мне нужна история. Если этот хит по какому-то поводу, и я могу этим хитом немножечко сломать стереотип относительно этого артиста, тогда мне эта задача интересна. Либо поиск какой-то песни, которая могла бы просто о человеке ярко заявить. Причем это как правило, этот человек или творческая какая-то единица, группа там людей или дуэт, но которую я нашел, я откопал этих людей. Мне вот это интересно. Но, как правило, с людьми уже случившимися, ну, со знаком плюс, естественно, мне работать гораздо менее интересно, нежели с людьми, которых я открыл. Потому что это задача вот...
3: Это продюсерская такая жилка, да? Больше говорить сейчас.
4: Наверное, это все-таки расчет, с чем связан. С моим опытом мне с молодыми работать гораздо легче. У них меньше стереотипов. Они быстрее и легче рискуют. Они готовы экспериментировать. А люди, у которых уже сложился какой-то стереотип по своему поводу, по поводу того, как они выглядят для зрителей, для своих там поклонников... С ними очень порой тяжело.
3: Ну, иди попробуй Меладзе объяснить, что ему надо делать на сцене, как ему надо петь, да?
4: А я бы объяснил. Мне есть что сказать практически.
3: Не, ну, понятно. Но
4: по любому
3: пример.
4: Поводу, да.
3: Да.
4: Но вопрос, если они в этом нуждаются, вот это главное. Потому что сейчас я занимаюсь одним конкурсом молодых исполнителей. И знаете, что меня удручает? Что эти молодые исполнители вот уже начиная там лет с 17-18 перестают быть свободными. В них что-то со всех щелей заползает. То ли это, может быть, на сегодняшний день я полагаю, что это еще и некая интровертность, связанная вот с тем, что они поглощают в большом объеме. Они сидят круглыми сутками в этих гаджетах.
3: Да,
4: потому что вот формируется вот эта интровертность. Они же один на один с эмоцией. Неважно, смотрят они веселый ролик или какой-то слезливый. Они глушат эмоции. Ну вот глупо ехать в метро, смотреть, значит, это самое, и хохотать на весь вагон там, или просто. И вырабатывается некая привычка всю эмоцию глушить себе, не делиться ей никак, ни визуально, ни мимикой, ни какими-то обменом энергии, ничего. Вот мы даже с детьми, если смотрим фильм, там, мультик, или, или читаем книгу, или что-то путешествуем, мы же обмениваемся энергией. И вот тогда они живые, они настоящие. И я хочу, чтобы из них как можно дольше это не уходило, это состояние. Это, но это сложно. Это сегодня очень сложно. Быть и интереснее, чем, чем вот этот гаджет, где все время что-то меняется, происходит. Все сложнее с каждым днем.
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
5: 3:12.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
6: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 1. līdz 5. oktobrim zāļa puspārni Gardija Ķekava. 1 kilograms 3,99 €. Vītināta desa Fuet Espanjol El Pozo. 270 gramu vienības par vienas cenu 3,59 €. Saldumiem Rošen 20% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu –

0: со звездой.
1: Вечер со звездой при поддержке ЛКППЛВ.
0: Вечер со звездой. Вечер со звездой.
2: Евгений, а вы по анкете, судя, ну не по анкете, а по тому материалу, который я получил, у вас еще и преподавательская, да, есть стезя. Вы, значит, и режиссер, и преподаватель, и продюсер, и счастливый отец, путешественник.
3: Как следствие, муж.
2: Но,
3: не менее счастливый.
2: Ну, это понятно. Это, скажем, дети и семья. Это, мне кажется, это святое, это отдельно. Это должно быть вместе. Что мы упустили? Кто еще, Евгений Орлов?
3: Восторженный бездельник, я бы так это сказал.
2: А ведь это надо иногда. Ух, как это надо.
3: Очень надо.
2: Я представляю, когда мозг кипит уже, и ты думаешь, да горено ясным огнем. Я вот сяду, посмотрю, как словно Барселона играет там с Реалом или еще что-то. Отключусь, а потом хоп.
3: Я пришел к выводу достаточно давно, еще там в 2000-х я совершал первую свою миграцию. Я уехал жить в Прагу. И мы там делали большой проект театральный с Виктором Крамером, режиссером. И я понял, насколько я по-другому стал себя ощущать, когда я вот для себя определил, что сегодня я европеец, я сел там в машину, я там выспался в своем доме, значит, потом поехал путешествовать туда, куда я хочу. И, ну, а потом, и вот жил я на три города, Москва, Питер и Прага на тот момент, и мне это такая степень свободы невероятная. Я ее тогда вот заразился этим ощущением, и я с этим ощущением не хочу прощаться. Мне очень нравится быть в разных вайбах. Мне довелось потом жить и в Израиле, сейчас я живу в Испании, и я не могу сказать, что это последняя точка, наверное, на карте, где мне доведется. На Бали где-то я пожил, в Лондоне мне довелось работать, даже в Японии. Ну вот, то есть я вот в этом смысле, мне дико нравится быть именно не туристом там, а человеком, который видит культуру изнутри, с каким-то любопытством вот поглощает это все.
2: Слушайте, ну а вот вы сами же преподаватель, да?
3: Да.
2: В трех вузах, если правильно написано было, да? В каких? Что вы преподавали и где?
3: Смотрите, я преподавал, это был институт, сейчас скажу, РМА институт, я же 12 лет там преподавал. Это по менеджменту продюсированию. И я скажу, почему я пошел преподавать. Я своим артистам, коих я открыл, ну, мы об этом не говорили, да, вот мною были открыты такие группы, как «Отпетые мошенники».
2: Я хотел к этому позже перейти, но ладно.
3: Группа «Сливки»,
2: давайте, да.
3: «Дуэт Смэш», вот Сергей Лазарев и Влад Топал, «Гости из будущего» проекта, «Мистер Мало», это «Буду погибать молодым».
2: Но у вас много звезд,
3: чуть
2: да.
3: Чуть позже, там это уже Ваня Дмитриенко сегодня очень актуальный, ну вот, и так далее. То есть достаточно количество звезд, помимо того, что я продюсировал еще звездам какие-то целые либо программы, либо номера, хиты, как, например, Киркорову, там «Жестокая любовь», песни и так далее. Ну вот. И мне всегда было, я новых артистов должен был вот слепить вот от и до. И научить их не бояться публики, ну, свободно общаться, по мере там надобности какое-то интерактивное шоу делать и так далее. То есть я их очень хорошо этому учил, будучи сам на практике это никогда не...
2: То есть это было интуитивно?
3: Да, да, да. Это было интуитивно. По книжкам, по наблюдениям, по каким-то и все. И у меня получалось это доносить. И вот я пошел преподавать исключительно с целью, я говорю, жертва питерского воспитания хорошего. Значит, как нас говорили, если бить витрину, то виолончелю, знаете.
2: Да.
3: Да. Ну, вот. И где у меня в семье было четко, абсолютно... понимание, что материальные ценности – это плохо, это чудо гораздо важнее духовные. Дальше, что быть публичным – это неприлично просто. Вот, так я вот с этим ощущением до сих пор не поборолся. До сих пор я с этим живу. Так сильно вбиты были эти аксиомы, понимаете, с детства. Ну вот. И слава богу, что это не передается моим детям.
1: Sūti rimi draim, pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
0: in banden, metal blocks, we're metal blocks, we're metal.
1: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu. Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, как им кажется.
4: Что это было?
5: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
1: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
6: Постижение Италии займет годы, но постигнуть ее вкус можно уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан «Остерия Больо Бене», где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и «Салюмерия» – магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. Больо Бене. Рига. Алунана 2. Ждем!
7: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
6: Зео Део – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте. Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зео Део в интернете.

0: «Вечер со звездой» вместе с Эдмундом Кашевским. «Вечер со звездой».
1: Я понимаю, что история вот всех этих музыкальных проектов, музыкальных фестивалей, и тут «Новая волна» – самый яркий пример, что, дали вы эту морковку этому молодому исполнителю, вот вы его показали по ящику, по телевизору.
2: А
1: вот,
2: потом нет, продолжил.
1: А потом «Гуляй, Вася». Да. И все. И этот бедный молодой человек, талантливый, там, с голосом, с харизмой, и он выкинутый на безлюдный остров. Вот у меня несколько вопросов на эту тему, и я их в свое время еще тогда задавал. Зачем тогда это делать? И Пауз в какой-то момент, он тоже мне сказал, мы в частной беседе, он говорит, а там не было перспективы. Вот, зачем это делать, если...
2: Нет, если вы помните, все-таки «Новая волна» на тот момент была достаточно яркой заявкой. В этом смысле и среди талант-шоу они выделялись, поскольку там...
1: Давайте
2: Нюша,
1: пять имен.
2: Нюша.
1: Пять имен.
2: Дуэт Смэш, Билан, Джамала. Вот уже четыре.
1: Билан с «Новой волны» вышел?
2: Да, конечно.
1: А, да, правильно, да. Да.
2: И кого-то я, очевидно, упустил, но совершенно точно, как минимум, представители разных стран, допустим, Грузии, Армении и Израиля становились там звездами благодаря «Новой волне». Это точно, абсолютно. Была такая тенденция. А вот последний я даже не могу вспомнить, вот честно. Не сильно интересуюсь, но, насколько мне известно, вот ту инерцию, которую я тогда пытался преодолеть, я говорю, ребят, понимаете, Вы понимаете меня, когда выходят молодые исполнители и поют просто караоке-версии, и среди членов жюри звезды, которые потом выходят и поют под плюсовую фонограмму, в этом есть какой-то перекос. Называться в этот момент международным конкурсом молодых исполнителей, а мы их действительно ездили, искали по всему миру, от Китая там, до Швеции. Там я ездил сам с Александром Румянцевым, директором. Мы ездили, проводили 2-3 месяца в году в поисках вот этих исполнителей. Отборочные туры какие-то, причем масштабные, яркие, интересные, чтобы что-то вот там... Тогда что-то получалось. Но, опять же, мне кажется, что телепроекты и вот всякие конкурсы, у них, в принципе, задача другая. Вот они справляются со своим, надо зрелищность дать.
1: Это шоу, это картинка.
2: Это шоу, да. А вот как распоряжаются этим дальше какие-то менеджеры, которые должны искать, продюсеры должны искать звезд, в том числе на конкурсах сидеть и выискивать их, и говорить, ага, вот этого беру, отлично, он там себя проявил. А ведь зачастую мы видим, что есть какие-то молодые исполнители, которые уже с малолетства, они бегают по этим конкурсам, и вот так всю жизнь проходит. Вот они пошли уже по третьему кругу, по четвертому, уже, и думаешь...
1: Но это история Смэша тоже. Ребята бегали от утренней почты там и
2: нет, все это
1: везде.
2: Другое. Это же им нужна была ротация, им нужно было прикормить публику, которая смотрит эти
1: они
2: программы.
1: Они здесь в детских конкурсах были тоже. Ладно. Окей. И так вот, в принципе, вы очень правильно сказали, что должны быть какие-то люди, которые потом этим молодым, скажем так, помогают дальше шаги делать какие-то, осуществлять на профессиональной сцене.
2: Да.
1: А вот этого всего и не было, да, получается?
2: Да, вот дело в том, что вот, по-моему, единственный даже пример, когда, на мой взгляд, очень правильно распорядился своим походом на тот же проект «Голос», это один исполнитель, это Антон Беляев, которого я искренне люблю, и очень мне он импонирует. Я считаю, что его одним из самых передовых на сегодняшний день музыкантов в поп-культуре.

0: Вечер со звездой при поддержке ЛКППЛВ.
1: Латвия с кредитной палидзибас программа.
2: Вечер со звездой, вечер со звездой.
3: Ну, а по поводу забронзовелых и тех, которые особо глубоко не ныряют в профессию, самый, скажем так, ну, самый трудный ученик, питомец, я не знаю, как это правильно назвать, ваш, и самый, ну, неприятный, а самый тот, с кем в кайф было работать, и вот супер, вот это хорошо, что я с ним поработал.
4: Тяжелый по характеру был артист, это, наверное, Ева Польная. Но удовольствие было невероятное. Потому что мы ломали же в тот момент какой-то стереотип, что танцевальная музыка – это музыка, ну, для безмозглых.
3: Это гости из будущих.
4: Да, да.
3: Из будущего.
4: Из будущего, да. Знаете, но в этом-то, наверное, и заключалась драматургия, когда вот эта вот барышня, которая умеет гипнотизировать свою публику с невероятно ангельским голосом и с глубиной в своей поэзии, которую она, собственно, доносила под танцевальную музыку, созданную Юрой Усачевым. В жизни был абсолютный жлоб и с очень скверным характером. Ну вот. Но
1: это надо слышать. В магазинах Дрогос популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
2: Из Красноярска, провинциал, ну, с хорошим значением этого слова. Что-то начал петь, первую песню спел, я говорю, спасибо, нам все понятно, сам себе отметочку думаю, надо потом, ну, на следующем этапе приглядеть. Он говорит, да не, вам ничего не понятно. Я вообще не смог ничего вам показать. Он говорит, вы просто обязаны послушать вторую песню. И мне так подкупило этого его вот это, ну, напористость это такая. Ну, вот, он все это на улыбке попродил. Я говорю, ну, хорошо, тогда я говорю, удиви и, пожалуйста, заведи весь зал. Вот сейчас вот все. И он пошел по столам, он пошел чудить. Он такое начал вытворять, что это мама дорогая просто. Я говорю, мама здесь? Говорит, будете ругать? Я говорю, как получится? Давай маму сюда. Значит, подошла мама Света, замечательная совершенно. Я говорю, вы откуда? Из Красноярска. Я говорю, переедете в столицу? Я знаю, что делать с этим парнем.
3: Угу.
2: Ну, вот. Это же огромная ответственность такое заявить.
3: Ну да.
2: Потому что перевести семью, это простая семья, это не просто. Она там медработник, отчим вообще там в отставке, это, на пенсию, там еще сестра, и вот этот пацан. Все, вот в 12 лет они сели, они в Красноярске за ужином, надо ехать. И вот рискнули, и я очень рад и благодарен Ване, что он меня не подвел. Потому что сегодня он самый успешный артист русскоязычный.
4: Реклама.
5: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Свекла 1 килограмм 29 центов. Очищенные грецкие орехи 200 грамм евро 99. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl. Стоит того!
6: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай ушу. Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. Ушу – это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» – твой путь к совершенству.
7: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать! Принимай участие в конкурсах «Аутопарстрады». Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на «Аутопарстрады.ЛВ» в разделе «Новости».
8: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
9: Labdien, virši!
10: Labdien, mani sauc Marita. Man tikti patīk jūsu kafijas krūzītes. Pa tām jums pienākas žetons.
9: Paldies, Marita. Pateicoties tev, mīlētākā kafija Latvijā ir tieši viršos.
11: Virši, turpina darīt!
12: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi Arena в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилсанс, Кристоп Зутис и другие. До 5 октября, используя промокод EHR, особая скидка. Билеты в кассах Билишу Сервис. KOK World Series. Вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить.

0: звездой.
1: Вечер со звездой. При поддержке ЛКППЛВ.
0: Вечер со звездой. Вечер со звездой.
2: Ну, потихоньку будем завершать нашу беседу. Евгений, ну, это может быть один-два совета начинающим, которые хотят вырасти в больших артистов, которые хотят вот вступить на этот путь. С чего начинать, чего делать, чего точно не делать?
3: Проявлять любопытство абсолютно точно вот в том направлении, которое вы представляете, неважно, художнику или еще что-то. Выставка, концерт, бежать туда. И не замыкаться на чем-то одном. Отставить вот... Вы знаете, я обожаю, когда человек толерантен, потому что к нам же это не прививали в Советском Союзе. Пренебрежение. Джазовый музыкант не может слушать попсу. Рок-музыкант тоже ненавидеть должен ее. Классический вообще слов нет, и должен ненавидеть и джаз, и рок вместе взятый. То есть, и вот это вот всегда какие-то рамки. Да почему? Да почему? Надо как раз интересоваться, надо интегрировать, надо смешивать стили, направления, надо быть любопытным. Ну и потом, конечно, ну, дисциплина в том, что так, кто я сегодня? Ага, давайте я напишу, тем более есть чат-GPT, господи, я напишу о себе, я Тамара Пупырышки, я родилась там-то, я преодолевала препятствия, чтобы сегодня я знаю, о чем надо петь, вот мой месседж такой-то, а родители мне запрещают, а я им доказывал, выходя на сцену. Вот и нам сразу идти, и чат-GPT от третьего лица вам рассказывает о вас очень интересную историю. И там же все, каждое слово правда, но это рассказано интересным языком. Вы потом о себе что-то понимаете. И через этот опыт, ага, а кто я на сцене дальше? Я с танцорами, я под гитару, я со стихами, я со смыслами, я под какой-то живой бенд.
2: Евгений, простите, а GPT и искусственный интеллект, это вообще не убивает творчество как таковое?
3: Это
2: потому что если мы сейчас, откроем тот же YouTube, то там масса музыки при помощи созданной ИИ.
3: Да-да-да, это с первой ноты.
2: И есть, но это, я тоже знаю, все понятно, интеллект. Но есть настолько удачные каверы на какие-то популярные вещи, что ты диву даешься.
3: Абсолютно.
2: Есть.
3: Абсолютно. Я скажу вам...
2: А где, вот как эту грань, чтобы тебя не убить?
3: Думаешь, подождите, я столько лет отдал этим знаниям, ну, чтобы овладевал это все. Для чего? Чтобы просто мой тренер там по вольной борьбе сказал, я новую песню, отправлял мне новые песни, нажимая кнопку create, и говорит, смотри, я новую песню написал.
2: Да.
3: А там звучит профессиональная аранжировка. И, ну, я же все это понимаю прекрасно, но мы же не можем сопротивляться времени. Значит, мы его должны принять и получать от этого какие-то дивиденды. Дивиденд следующий. Это очень удобный инструмент. Очень удобный. Если я правильные промпты прописываю, то я получаю, я экономлю огромное количество времени и денег на аранжировках, как минимум. Они мне могут служить подсказками, эти аранжировки. Потому что, ну, там же есть хитрости свои, например.
2: Но молодому, который начинает, вы советуете тоже заниматься этим?
3: Ну, как минимум использовать как инструмент, конечно. Потому что нельзя подмену делать. Допустим, если и говоришь, что это моя песня, утверждаешь, что она просто создана на же... Но я это, во-первых, услышу сразу. Потому что, во-первых, услышу, знаете почему? Потому что как только эта программа имеет за собой, ну, задачу что-то написать на русском языке, она упрощает все алгоритмы. Этой программой...
2: Создан... Язык тоже странный становится, да?
3: Нет. Она же собрала по этому поводу вот такую информацию и для себя решила, что все на русском языке это примитивно, это предсказуемо и банально. Она это и выдаст на потребу как бы слушателю. То попробуйте вы те же смыслы на английском языке и прописать чуть хитрее промпты, например. Хочу вот с такой и вы получите совсем другую картину. Но я, конечно, использую так. Я просто записываю на инструменте то, что свои мысли заправляю туда. А как бы это звучало, если бы это исполнял, условно, оркестр Поль Мориа? Или там с французским говорить. И я получаю невероятные иногда подсказки оттуда. Невероятные. Это очень для меня подспорье большое. Поэтому я научился сегодня этим пользоваться, как мне кажется, правильно.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: «Вечер со звездой» вместе с Эдмундом Кашевским. «Вечер со звездой».
1: Так еще молодым, может быть, парочку советов каких? Что не делать? Давайте так, вот что не делать, что не надо делать?
2: Не надо выходить на сцену просто ради выхода на сцену. Выходите удивлять. Потому что то, что вы поете много, подсматриваете, как есть такая книга, она, которую я всегда рекомендую, «Кради как художник» Клеона. То есть она о чем? Чтобы собрать пазл вот своей... Ну, человек же рождается с каким-то набором уникальности, уникальных качеств каких-то, да? Чтобы эти уникальные качества ярко предъявить, подсмотри, как другие люди успешные воспользовались своей природой, своим талантом, какими-то навыками, да? Подсмотри, примери на себя, и что-то к тебе органично приклеится, ты что-то, и это будешь только ты. И сложишь такой яркий пазл в результате, что будет всем очевидно, что ты классный. Ну вот, так вот, не надо стесняться. Но плохо, когда ты учишься на великих, например, там девочка поет уникально, там, Агилеру, Уитни Хьюстон, ну вот весь суповой набор вокалиста, который, ну, современного, который должен знать там. И вот она может копировать, но своего не появилось. Так вот, вот это опасная тенденция. Когда ты с этим как раз караоке-версией выходишь и пытаешься перепеть оригинал. Это бессмысленно абсолютно. Но если ты выходишь, например, берешь, ну, условно, песню Аллы Пугачевой и видишь там те смыслы, которые ты можешь донести, а петь ты будешь, одевая на себя, примеряя на себя повадки вокальные, например, там, Дженнифер Хадсон, вот тогда будет интересный результат. И аранжировку ты возьмешь там чью-то певицы ЗАЗ французской, например. Вот это вот сложится интересная картина.
1: Интересный набор вы сейчас нам нарисовали.
2: Понимаете, да?
1: Да.
2: Ее природа, ее органика, и может быть, найденный интересный образ, что немаловажно, да? И вдруг и собраны вот такие вот фактуры.
1: То есть не убивайте в себе оригинальность, не копируйте на 1000%, да?
2: Конечно. И вот с этим надо выходить. Не с какой-то там, смотрите, как я виртуозно повторила там, ну, вот это 24 ну, мелизматики там на квадратный сантиметр произведения. Да никому это не интересно, кроме педагога и родственников. Никому. Просто они либо видят артиста и его авторское прочтение какой-то музыки и смысла, ну вот, либо нет. А так это все караоке. Пускай иногда очень хорошее, но караоке.
1: Ну вот видите, дамы и господа, особенно если нас слушали и смотрели и молодые, подающие надежды и пытающиеся выйти на сцену таланты, вот... Два, как минимум два факта я для себя точно вытащил. Я надеюсь, что вы для себя почерпнете что-то больше. Евгений, свободный микрофон, будем прощаться. Что вы хотите сказать нашим зрителям и слушателям?
2: Мне кажется, предназначение все-таки человека творческого – делать мир лучше, улыбнуть его или заставить покрыться мурашками, я не знаю. И когда ты вот это держишь в голове, ты настраиваешь себя на это – какими выразительными средствами ты будешь достигать этой цели, это только твой выбор. Но вот чтобы этих инструментов было больше, будь любознателен, больше слушай, больше смотри, анализируй, примеряй на себя и будь просто более свободным. Вот никаких законов нету по этому поводу. Потому что ты – это ты, и твоя уникальность, в ней есть ценность.
1: Ну вот видите, как хорошо, что вы зашли к нам сегодня в студию. Дамы и господа, сегодня в гостях в программе «Вечер со звездой» был Евгений Орлов.
2: Вместо звезды человек я вам мира. Благодарен, спасибо. Да. Спасибо большое. Всем удачи.
1: Это была программа «Вечер со звездой», которая выходит при поддержке акционерного общества ЛКПП ЛВ «Латвий с кредитнями полидзибес программа».
3: Начинаем дыхательную гимнастику! С 5 по 9 октября в вечернем променаде на Ретро-ФМ Латвия конкурс «На одном дыхании». Два слушателя, одна фраза и дуэль на пределе возможностей. Кто успеет сказать больше всех на одном выдохе? Победителю ценный приз для здоровья. Конкурс «На одном дыхании» вместе с растворами для ингаляций МТЭКО.
4: skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
5: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
6: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига Юрмалас-Гатва 78Д. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
7: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries – Labveikals. Laba cena – labi planētai.
8: Акционерное общество Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полезными программа ЛКПП-ЛВ.
10: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во второй половине дня с запада начнутся дожди. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-17. В Риге завтра будет переменная облачность. Вечером ожидается дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-11 градусов, а днем плюс 14-17.
3: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полезными программа ЛКПП-ЛВ.
11: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Новинка на заправочных станциях Виада. Новый английский хот-дог с колбаской и сыром чеддер. Сытный, сочный и с насыщенным сырным вкусом. Заезжай на Виада и попробуй новинку. Виада. Вкусно остановиться.

0: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день. И так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
1: Panasonic gaisūdens siltumsaukņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
2: Dubult koncerts. Simtā puse Zemgalē. 17. oktobra 6. vakarā. Jelgavas kultūras namā. Simtā debija un grupa otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobris. Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. Simtā puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
3: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во второй половине дня с запада начнутся дожди. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. В Лепое Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне, Краслове плюс 12-17. В Риге завтра будет переменная облачность. Вечером ожидается дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-11 градусов, а днем плюс 14-17.
4: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 5:18.
1: Реклама.
2: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi Arena в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы: Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилсанс, Кристап Зутис и другие. До 5 октября, используя промокод EHR, особая скидка. Билеты в кассах Билишу Сервис. KOK World Series. Вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить.
3: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Dubult koncerts. 100. puse Zemgalē. 17. oktobra 6. vakarā Jelgavas kultūras namā. 100. debija un grupa 2. puse. 2 koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobris Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. 100. puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
5: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
6: Только в МК Латвии. Чего ждать от нового Сейма? Большой разговор о выборах с политологом Юрисом Розенвалдсом. Повышено жилищное пособие. Читайте, сколько денег на отопление положено вашей семье. Начнут выдавать инвалидные удостоверения нового образца. Узнайте, что это значит для самих инвалидов. Открыт уникальный музей упаковки. Рассказываем, как посетить его бесплатно и какие фантики здесь примут в дар. МК Латвия уже в продаже. Подписка на следующий год началась. Условия в газете.
7: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига, Юрмалас-Гатва, 78D. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.

0: 5:39.
1: Реклама. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
2: Postižēnie Itālija zaimēt godi, no pastīgnūt jo vkus možno уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан «Остерия Больо Бене», где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и «Салюмерия» – магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. «Больо Бене», Рига, Алунана 2. Ждем!
3: «Грантис» – профессиональная помощь и поддержка – в скорбные моменты жизни. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь grantis.lv.
4: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз. Без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.

0: 5 часов 59 минут.
1: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах «Аутопарстрады». Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на «Аутопарстрады.ЛВ» в разделе «Новости».
0: Хочешь быть сильным, гибким и уверенным в себе? Выбирай «Ушу». Клуб «Пансин» приглашает детей, подростков и взрослых на тренировки в Риге и в Юрмале. «Ушу» — это здоровье, красивая гимнастика и энергия для каждого. Записывайся прямо сейчас и открой свои новые возможности. Звони 22 08 02 20. Клуб «Пансин» — твой путь к совершенству.
2: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
3: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
4: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во второй половине дня с запада начнутся дожди. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-17. В Риге завтра будет переменная облачность. Вечером ожидается дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-11 градусов, а днем плюс 14-17.
3: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во второй половине дня с запада начнутся дожди. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Лиепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне, Краслове плюс 12-17. В Риге завтра будет переменная облачность. Вечером ожидается дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-11 градусов, а днем плюс 14-17.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: топлива с приложением Viada Latvia или Little Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia

0: 7:20.
1: Реклама. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Брединам.
2: Aizņemšanās maksā naudu.
3: Постижение Италии займет годы, но постигнуть ее вкус можно уже сегодня. Приходите в итальянский ресторан Остерия Больо Бене, где виртуозное приготовление свежей пасты и неаполитанской пиццы можно увидеть своими глазами. Все другие блюда по-итальянски тоже здесь. Да, и тирамису. Вас также порадует и Сальюмерия, магазин итальянских деликатесов, чтобы забрать частичку Италии с собой. Вольо Бене, Рига, Алунана 2. Ждем!

вторники взять и отменить, им бы понедельники взять и отменить. Вроде не безидельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Во второй половине дня с запада начнутся дожди. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15-16 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 12-17. В Риге завтра будет переменная облачность. Вечером ожидается дождь. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7-11 градусов, а днем плюс 14-17.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю.